сегодня не гофу, не говори, не гофу, не говори, вари, фу, не говори, не гофу, не говори, вари.

0: Никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари,
1: вари. Ой, тип, на камазу пьедасу.